стали снаркоби, хочу барвалась попада, я кайфовая, шарами начал солнце палит. Стукали дамы хри, пиздеваемо горячий, а на сдачу, в дворе прокладаю дому шляху. Я памятаю речи, это было с горчим печенем, чем больше знает и звучит.

0: The coolest station online.
1: Yeah.
2: MFM station.
1: That's us.
0: Cause we play
1: this.
3: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Як усидят в своих вибрати.